0: ты живот я уже где что-то царапает.
1: Там же афима не нормальный снежный скунтер. Видишь, где я напила море, оре копзона, а минула ржадовый так, где нам зимняя гумина паса. Он дай зимний пас, ты дилини.
0: А когда идешь до западного Немецка, же идешь так, как туристику и бавить, сесть я до Хледовую долину, через Якубкове плесо, а через Трубскую луку Ордина. Ну, а идем на то-то.
2: Вон наш Трубский плесо, дам и мука.